подарит. Или подарок моде, да я говорю, купил ему андек мин, дем сам, мин ю джангарку, мин ю егечко монтай, мин ю санэ фит, бука дефе мусо ванэ.